0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
7: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
6: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
0: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6 и утро среды уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно же, включать лучшую музыку трех поколений.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: С добрым утром всех, кто сегодня встал, может быть, и не с той ноги, но все равно намерен дойти до этой среды красиво. 9 сентября на календаре, и сегодня во всем мире отмечают Международный день красоты, а это значит, что даже самая неконтролируемая прическа после сна вовсе не хаос, а смелое концептуальное парикмахерское искусство. Так что допиваем свой чай, кофе, утренний сок, улыбаемся отражению в зеркале и не боимся добавлять этому миру эстетики. Настраивайтесь на нашу волну. Ну и давайте проведем этот день не просто продуктивно, а по-настоящему стильно!

0: на Ретро FM «Утренний экспресс».
1: Представления о чистоте у нас у каждого свои, и, конечно же, необходимость уборки часто мы определяем интуитивно, так, на глазок. Но есть и научный подход. Микробиолог Джейсон Тетро и эксперт по наведению порядка, есть и такая профессия, Бекера Пинчук, поделились рекомендациями о том, как часто нужно заниматься уборкой и почему это важно. Например, постельное белье нужно стирать раз в неделю, минимум раз в две недели при температуре 60 градусов.
2: Да.
1: Пот и слюна создают питательную среду для клещей, пылевых и бактерий. Фу! Раковины на кухне и ванной и мыть, и дезинфицировать надо каждый день. Полотенца и кухонные губки, банные полотенца хорошо бы менять каждый день, на кухне раз в неделю, а если был контакт с сырым мясом, то немедленно. Губки необходимо обеззараживать раз в два дня, кипятить или прогревать 2 минуты в микроволновке, а полностью менять не реже 2 раз в месяц. Что касается сантехники и дверных ручек, то ручки, особенно в ванной и на кухне, нужно протирать не реже раза в неделю, а унитаз и занавеску для душа, дезинфицировать занавеску для душа нужно раз в неделю. Саму ванну или душевую кабину раз в две недели. Пылесосить ковры где-то раз в неделю. Мыть полы не реже 1 раза в две недели. Вот такая регулярная дезинфекция ключевых зон по научному графику поможет нам эффективно защититься от опасных патогенов. Так что убираемся, наводим чистоту и порядок, и остаемся здоровенькими. Здоровье нужно как минимум для того, чтобы продолжать слушать Ретро FM Латвия, потому что мы никуда не денемся. Мы продолжаем.
0: Реклама. Back to City. Atgriežamies pilsētā. Sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом – окончательно не впасть в детство, ибо, не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.
2: Тельцы, сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно. Оглядите себя с пристрастием, не торчит ли где шило. Наибольшее удовольствие сегодня вы получите от общения с детьми или с веселыми людьми.
1: Близнецы, сегодня вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие.
2: Раки, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам будет лучше побыть в оппозиции к окружающим.
1: Львы, сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.
2: Девы, несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время. Это может очень негативно отразиться на вашей карьере.
1: Весы. Чем бы вы сегодня ни занимались, время ваше зря потрачено не будет.
2: Скорпионы, если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
1: Стрельцы, сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас помещаться. Хольте его, лелейте и не забывайте использовать на всю катушку.
2: Козероги, вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиции.
1: Водолеи, лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности, развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее.
2: Рыбы, сегодня вам стоит заняться вопросами собственного здоровья. Пожалев на это время не сейчас, потеряете куда больше в будущем.

0: календаре 9 сентября, на часах ранее, а городские жители периодически думают о том, как было бы славно просыпаться не под шум каких-то машин или чего-нибудь звука такого города, а вот проснуться в деревне, дышать свежим воздухом.
1: Угу. Ручей журчит, а журавль курлыкает.
0: А лес шумит. Так вот, как говорится, хочешь жить в деревне – переезжай или готовься к самоотречению, потому что не во всех деревнях так все просто. Жителям исторической деревни Вентворт в Южном Йоркшире запрещено менять внешний вид домов. Входные двери разрешено красить исключительно в фирменный зеленый цвет, а оконные рамы только в белый или кремовый. Нарушение правил или хаотичные посадки на газонах недопустимы. Такая вот там строгость. Можно даже немножко рассказать про саму эту деревню, ведь вся недвижимость состоит из домов 18 века, из медового песчаника и доступна только в долгосрочную аренду. Право аренды передается по наследству, а любые реставрационные работы проводят только сертифицированные мастера с обязательным сохранением георгианской симметрии. В поселении полностью отсутствуют привычные сетевые магазины, фастфуд и вейп-шопы. Всю коммерческую сферу представляет один деревенский магазин, одно кафе и два традиционных паба, за работой которых строго следит местный траст.
1: Ну, хоть паба два. В одном посидели, потом пошли в другой. Есть такие разнообразия даже в этой деревушке.
0: Но вообще, несмотря на суровый регламент, жесткое ограничение скорости и отсутствие привычной инфраструктуры, британцы выстраиваются в очереди на аренду, чтобы жить в атмосфере идеальной эстетики прошлых веков. Ты бы там пожил?
1: Ну, пару дней провел бы, да. Почему нет, для разнообразия? Чтобы потом рассказывать: о, боже мой, никогда в жизни. Лучший шум машин по утрам. Я городской житель, просто вот в крови у меня этот шум.

0: утро. На часах почти 7, сегодня 9 сентября. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1668 год. В Парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера комедии Мольера «Скупой». Главную роль скупого Гарпагона исполнил сам великий драматург.
1: 1776 год. Официально утверждено новое название Объединения американских земель – Соединенные Штаты Америки, сменившие прежнее наименование – Объединенные колонии.
0: 1913 год. Над Сырецким аэродромом в Киеве военный летчик Петр Нестеров впервые в истории авиации выполнил фигуру высшего пилотажа «Мертвая петля».
1: 1956. Элвис Пресли впервые выступил на знаменитом телешоу Эда Салливана «Эд Салливан Шоу». Выпуск собрал у экранов рекордную аудиторию около 60 миллионов зрителей.
0: 1964. Состоялась премьера комедии Жана Жиро «Жандарм из Сен-Тропе» с Луи де Фюнесом в главной роли, которая положила начало популярной серии из 6 фильмов.
1: 1965. Культовый хит группы Rolling Stones «I Can Get No Satisfaction» поднялся на первое место в официальном чарте Великобритании.
0: Ну и, наконец, 1970 год. На Волжском автомобильном заводе начался серийный выпуск легендарного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули».

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Осторожно, горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Retro FM.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полицейбис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
10: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
9: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полицейбис программа. ЛКПП ЛВ.
9: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шунин, и мы будем веселить и бодрить вас, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный Bad Boys Blue и Abba. Поехали встречать это утро вместе!

0: Александр Шунин и Елена Рассохина на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! На часах 7.09, а еще сегодня 9 сентября. Давайте же по традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. Сегодня Варда Дина у Бруно и Телмы. Имя Бруно имеет древнегерманское происхождение и переводится как коричневый, смуглый или темноволосый. Со временем оно стало символом надежности, силы характера и спокойной уверенности. Считается, что Бруно – люди практичные, рассудительные и умеющие добиваться поставленных целей. Имя Телма встречается гораздо реже. Оно получило известность благодаря литературе и означает «воля» или «желание». Обладательницам этого имени нередко приписывают независимость, целеустремленность и внутреннюю силу. В расширенном латвийском календаре сегодня именины также отмечают Брунхильда, Брунис, Брунита, Брунон, Брюс, Сидия, Сидней и Сидния.
2: А по православному календарю именины сегодня отмечают Анфиса, Пимен, Сава, Владимир, Михаил, Александр, Дмитрий, Иван и Степан. И сегодня мы шлем особый привет и особое поздравление в Огре нашему постоянному
1: слушателю Алексею.
2: Алексею, который так и подписывается Алексей Огре, большой Ленин поклонник, между прочим. Ха-ха-ха, я все знаю, а теперь и вся страна знает. Алексею сегодня исполняется 46 лет. От души поздравляем.
1: От души поздравляем.
2: Всего самого лучшего. Лучшего, хорошего, доброго, светлого, любимого, вкусного. Что там еще можно пожелать? Вот всего мы вам этого и желаем.
1: И чтобы все цели исполнялись легко и в радости. Вот. А послушаем мы Андрея Губина. Убегает лето. Самое время.
2: Да убежала уже.
1: Уже сентябрь.
2: Убежала.
3: 7 часов 11 минут.

0: Доброе утро.
1: Да, мы сейчас расскажем о праздничках, потому что именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте же теперь посмотрим, чего же такого эдакого отмечают в мире. Сегодня в мире отмечают Международный день красоты. Его учредили в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии. Сегодня этот праздник посвящен не столько внешней привлекательности, но и здоровью, гармонии, уверенности в себе и заботе о себе.
0: На дорогах становится все больше электрических машин, и, в принципе, было суждено тому, что появится рано или поздно Всемирный день электротранспорта. Вот он и появился, и отмечается он как раз именно сегодня.
1: Еще сегодня день изобретения новых привычек. Самый подходящий день. Хотя, конечно, не понедельник. Начать вот эту самую жизнь с понедельника получается не всегда, а вот со вторника почему бы и нет, так сказать. Или со среды.
0: Со вторника, со следующего понедельника. Ну, то есть во вторник можно поставить себе цель на следующий понедельник и на Новый год, на 1 января, но лучше на 2, конечно.
1: В общем, отличный повод попробовать что-то новое, полезное, ложиться там спать пораньше. Надо было мне вот вчера начать это делать. Давай следующий праздник.
0: А некоторые ложатся спать попозже, потому что никак не могут...
1: Заснуть. Я никак не могла заснуть.
0: Бедно.
1: И мне рилсы мешали в Инстаграме.
0: Рилсы ей мешали. Да ну, конечно, вот они. Тебя надо отключить от интернета просто, я считаю. А переключайся на судоку. Или судоку, как правильно. Судоку. Международный день сегодня. Судоку отмечается. Вот поломаешь головешку перед сном и сама не заметишь, как уснешь. И сны тебе будут сниться яркие, хорошие.
1: Ну, а кроме этого, сегодня день тестировщика, день дизайнера графика.
0: Тестировщика!
1: Международный
0: извините,
1: день защиты от нападений в сфере образования, а также Международный день угостить священником пива и Международный день коробочного вина. Ну, а убегает лето, мы все-таки с вами послушаем.
2: Утренний экспресс! Не яуто, ако интернет свардует тео. Яуто, ако ту, варидут самым интернетом.
3: TED strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TED – stiprākais savienojums.
4: Реклама. Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Не выключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки Filman.
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Эу! Чао, вецит! Ко тад сабиес?
13: Тас тунелис би ка муркс. Рули рут, ауто дребей.
12: Ес то ма не издивош.
13: Аткал ту тур чакрейес.
12: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
14: Washcar.
15: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
14: Washcar.
16: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.

0: в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность. What
2: is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэдэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
3: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Škoda. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima. Lai nekā

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
3: Доброе утро! Если вы стоите в пробке, не грустите. Возможно, прямо сейчас кто-то стоит рядом с вами и слушает то же самое радио. Так давайте посмотрим, какие улочки у нас стоят наиболее долго. Елговос шоссе от Силтума до Озолцима. 7,5 минут придется постоять, представьте себе.
4: А у меня есть улица Буллю между Дзегожу и Даугавгривос. 8 минут 7 секунд побибикать, что ли, друг другу, хотя это и не по правилам.
3: А, Круспилс Элла, где же она у нас? 7 минуток придется постоять.
4: А у меня Густава Земглагатва между Ерики и Бривосгатва. 7,04.
3: Как всегда. Даугавгривос Элла от Лилиес до Буллю. 5,5 минут придется постоять.
4: Также примерно Юрмалсгатва между Дзирцем и поворотом Слоксела направо. 5,38.
3: Елговская шоссе. Шоссе от Силтума до Озолцима почти 6 минуточек придется постоять.
4: П5 перед поворотом на окружную со стороны Тинужу 4,24. Ну, в принципе, можно потерпеть немножечко чуть-чуть.
3: Ну и Дурбас Ела от Слокас до Даугавгривас. Опять же, 4,5 минутки. Ровных вам дорог.
2: Навигатор совместно с CarGlass.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi!
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior. Скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы.

0: FM.
1: Вот эти братья Гримм, между прочим, только что подали замечательную идею. Вот у них там хлопай ресницами и взлетай. У кого-то получается хлопать и взлетать.
0: Хлопать и засыпать?
1: А кто-то умеет, да, просто неудачно моргнуть и так, и все.
0: И храпака.
1: Да, особенно это, ну, знакомое же чувство после обеда. Ну, во-первых, там накапливается
0: полежать.
1: Уже какая-то усталость, плюс плотный обед, надо же переварить, да, вот как с этим бороться? Как бороться, если ты на работе? Вот такой вот вопрос современности остается. Основополагающий, наверняка он тебе тоже знаком
0: вообще
1: же, да?
0: Вообще да.
1: Несколько часов осталось до этого замечательного чувства, поэтому надо успеть подготовиться. А, в общем, я тут почитал, пока братья Гримм пели, выясняется, что это вполне нормальное человеческое желание, и не надо с ним бороться, потому что таким образом нанесешь вред организму. Оно тебе надо, оно тебе не надо.
0: Так как не нанести-то?
1: Ляг поспи! Хочется приложиться к подушечке, сладко посопеть, это нормально, сопите себе на здоровье. Можно выпить кофе, он не поможет, но так чисто для вкуса. Ну, основной вывод, да? Есть хочется, после обеда спать, поспите немножечко, чтобы начальство главное не видело, потом от вон пальчиком так не сделало.
0: А я слышала версию, что можно выпить кофе и сразу же заснуть. И тогда в течение 20 минут ты проснешься более бодрым.
1: Фигушки, ты проснешься разбитым, но после этого надо съесть что-нибудь сладкое, и тогда глюкоза восстановит тебе силы. В общем, желаем вам сладкого сна, daydreams, то, что называется на английском языке. Ну, а музыкой у нас будет дебют «De Soirée, La Vie, La Nuit».

0: Доброе утро! На часах 7.54, а на календаре 9 сентября. В Ропорском крае сразу в нескольких населенных пунктах Цекулы, Упес, Лес и Сауриши заметили бурого медведя. Самоуправление просит жителей быть особенно внимательными и напоминает, если вы встретили медведя, не пытайтесь подойти поближе, сфотографировать его или прогнать. Самое правильное – спокойно отойти на безопасное расстояние и сообщить о его местонахождении муниципальной полиции. Специалисты также советуют не оставлять возле домов то, что может привлечь дикое животное. Это открытые мусорные контейнеры, корм для домашних питомцев, компост, а также опавшие яблоки и другие фрукты. Если встреча все же произошла, ни в коем случае не бегите и не пытайтесь преследовать медведя на машине или натравливать на него собак. Медведи в Латвии появляются все чаще, поэтому такие рекомендации сейчас особенно актуальны. Если же животное представляет непосредственную опасность для людей, необходимо сразу звонить по номеру 112. Берегите себя!
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Реклама. Вечер со звездой. У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия скрытнее» и «Полейдзибис» программа ЛКПП ЛБ.
4: «Вечер со звездой».
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
10: Ко дарите тебе брыви лидзекли? Ты вари мерить палайс науду вея. Вари айсбраук целюйма, но пирко сен кароту. Вари ари илик дзетя не балтам денам. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербас 32.
12: А kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
17: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП-ЛВ.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
19: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
0: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП-ЛВ.
19: На часах 8, все спешат по своим делам, но давайте помнить о том, что у нас есть общее дело – делать Retro FM Latvia. Впереди Alpha Will Begin Japan.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: 8 часов 7 минут, и должен вам признаться, практически в интимном тут за эфиром меня Лена напугала восстанием машин. Вообще вот ни с чего буквально начала рассказывать.
2: Но так будет не очень хорошо, если они восстанут.
1: Конечно, наверное, теперь будет не очень хорошо мне этот день пережить. Но, я помню не восстание машин, ты, видимо, про Терминатор.
2: Да.
1: Я помню взбесившиеся автомобили по одному из рассказов Кинга. Вот прям из моего детства был такой фильм, там прям... Машины, реально, там, траки, вот эти огромные грузовики.
2: И они восстали?
1: Восстали, да, конечно, но не надо пугать вообще. Ну, на самом деле, 8 часов, 7 минут еще, вот мы уже какое-то время рассказываем об этом. А почему мы об этом рассказываем? Мы могли бы рассказать о том, что восстали роботы в Варшаве и вышли на митинг, первый, наверное, в истории.
2: Опа!
1: Да!
2: Встали, а
1: прям
2: они?
1: 30 роботов приняли участие в акции у здания Министерства цифровых дел Польши в Варшаве, и они требовали регулировать внедрение искусственного интеллекта и защитить рабочие места. В общем, такое впечатление, что пчелы пришли митинговать против меда. Вот ей-богу.
2: Вот я хотела как раз сказать что-то вроде этого, потому что я не думаю, что роботы по своей воле пошли протестовать против...
1: Пошли, но внутри потом оказалось, сидели все-таки люди живые.
2: Но я
1: нам
2: так и
1: еще
2: подумала.
1: Далеко до восстания машин. Ну, разумеется, все это против введения искусственного интеллекта, против потери рабочих мест. Никому не хочется терять деньги, разумеется. Поэтому, как пел электроник, вкалывают роботы, а не человек. Какое-то время эта песня будет еще сверхактуальна. Не боимся, живем дальше. Слушаем Сабрину «All of Me» через некоторую паузу.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 8 часов 9 минут.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Супервыгодный день с «Виада». Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой «Виада Плюс» и с приложениями «Виада Латвия» и «Лидл Плюс». Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Новости спорта.
1: Хорошие новости для латвийского спорта. Мужская сборная Латвии по волейболу завершила подготовку к чемпионату Европы победой. На турнире в Таллине наши волейболисты в напряженном пятисетовом матче обыграли сборную Словакии 3-2. Самыми результативными стали Кристерс Ланзанс, набравший 26 очков, и капитан команды Кристапс Шмидтс, записавший на свой счет еще 19. Турнир стал генеральной репетицией перед главным стартом сезона, а тренер Угис Красниш отметил, что команда показала характер и не сдавалась даже в самые сложные моменты.
2: Уже сегодня сборная Латвии начинает выступление на чемпионате Европы, который проходит сразу в 4 странах – Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. На групповом этапе латвийцам предстоит сыграть с хозяевами турнира – румынами, а также со сборными Германии, Франции, Швейцарии и Турции. Будем болеть и надеяться, что удачная репетиция превратится в успешное выступление на самом чемпионате.
1: Еще одна футбольная новость. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы организации в 2027 году. Он руководит мировым футболом уже 10 лет и рассчитывает остаться еще на один срок. Правда, на этот раз выборы обещают быть куда напряженнее. После недавних разногласий с УЕФА несколько европейских федераций уже заявили, что хотели бы видеть альтернативного кандидата. При этом Инфантино по-прежнему пользуется серьезной поддержкой Федерации Африки и Южной Америки, поэтому борьба за пост президента ФИФА обещает быть очень интересной. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Заглавную вокальную партию исполнил американский певец с потрясающим тембром Джимми Хелмс. Главная фишка песни – безупречное сочетание упругого танцевального бита 90-х с гармониями в стиле R&B, soul и gospel. Мягкий бэк-вокал и духовая секция создавали ощущение настоящего праздника, и света не мудрено, что этот хит стал одним из самых ротируемых в летнем сезоне 1992 года. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Бумажный змей» Дмитрий Маликов.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
9: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
10: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
11: В сентябре ты шпиркуми вейкалос курши, куру извелесис. Дрими путаги сутеем, ипаши спойжа сценас. Боши инструментием атлайдас лиц 20%. Ун перкот 18 волт про инструментус без аккумулатора пар висмас 99 евро. Аккумулаторс Lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?

Ригафуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Ригафуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: 8:25 на часах. Продолжаем наш замечательный эфир. Давайте поговорим о детках и деточках наших замечательных роднулечках. Бывает, вот сядешь в самолет, летишь куда-нибудь в отпуск отдохнуть, хочешь начинать отдыхать уже, как только вот твоя пятая точка соприкоснулась с креслом самолета, и кто-нибудь обязательно из младенцев начинает подавать звуковые сигналы, и они не продолжаются все 2.5 часа полета. Или бывало, приходишь в ресторацию, может быть, даже с дамой, на свидание, и тоже кто-то вот бегает, прыгает, бьет ложкой по тарелке. А что поделаешь? Они же дети, да? Им же все можно, как считают некоторые родители. Так вот, ты как считаешь?
2: Я не считаю, что детям можно все. Должны быть рамки, должны быть какие-то нормативы поведения в обществе. Ну, понятно, что ребенок
1: еще... То есть детей надо воспитывать.
2: Понятно, что ребенок, он еще пока сам не может какие-то вещи решать, но какие-то нормы поведения он должен впитывать с поведением родителей и так далее.
1: А наказывать родителей за плохое поведение детей, за шум и за то, что они мешают другим, как ты считаешь?
2: Может быть, есть в этом смысл.
1: А смотри, в Калифорнии владелец одного заведения устал вот от детских криков, от битой посуды, ввел реальные штрафы для взрослых за плохое поведение маленьких гостей. Более того, сейчас я назову прайс-лист. Одни родители уже выложили $109 за то, что их ребенок разрисовал стол, а еще один малыш набил посуды на $327. Эксперты по этикету в восторге, родители в шоке. Мы же объявляем интерактив. 244-244-14, номер нашего студийного WhatsApp-чата. Напишите, пожалуйста, на самом деле, бесит ли вас чьи-то чужие дети, или вы считаете нормой поведения, ну, потому что, ну, они же маленькие. Ну, да, им надо объяснять, как себя вести, но, тем не менее, случаются проколы у всех и у взрослых тоже. Давай поделитесь своим мнением, бесит ли вас чужие дети. 244-244-14.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: 8.38 только что исполнилось на часах. Я прям видел, как перелистнулась вот эта семерочка на восьмерочку. А мы задали вам тему для интерактива сегодня.
1: Про шумных детей.
0: Да, бесят ли вас чужие дети, например, в ресторане, когда они шумят, там бьют посуду, или в самолете, когда хочется спокойно уединиться. Как-то, возможно, в самолете уединиться, конечно, куда-то улететь. И вы уже делитесь с нами своими мнениями по номеру WhatsApp. 244-244-14. Лина прислала, например, следующее сообщение. Доброе утро, дорогое радио. Доброе утро, Лина. Сразу отвечаем. Эта тема мне очень близка, так как я часто путешествую на самолетах, когда уже ведут отдельные рейсы для пассажиров младше 5 лет. Знак вопроса, знак восклика. Я считаю, что лететь 4 часа в самолете с орущими детьми – это полное издевательство и многим портит нервную систему. Если вы не умеете успокаивать свое дитя, то не наказывайте
1: его поведением
0: посторонних людей. Все просто. Лина, огромное вам спасибо. Я бы тоже хотел путешествовать гораздо чаще. Честно, пускай там даже дети орут. Я очень люблю путешествовать. У нас есть еще мнение
1: от Олега. Лабритос, Леночка и Сашенька.
0: Лабритос,
1: Олег. Ни в коем случае нельзя обижать чужих деток, так как может оказаться, что ребенок совсем не чужой. Смайлик.
0: Ну, чувствуется жизненный опыт, Олег. Ах, вы какой вы, однако, затейник-то. Тем не менее, интерактив-то у нас продолжается. 244-244-14. Призываем, умоляем, практически, ну, делитесь. Делитесь вашим отношением. Бесят ли вас чужие дети или не бесят? Признавайтесь хотя бы анонимно. Признавайтесь пальцами в сообщениях. Или наговаривайте звуковое, воспроизведем в эфире. Мы это можем, чего нам не сложно.
1: Ну, а пока вы пишете, впереди, после небольшой паузы, Roxette, Fading Like a Flower. Утренний экспресс на
2: ретро-ФМ. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
3: Reklama. Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
8: Только в МК Латвии пенсионерам обещают новые

0: оплаты за каждый год стажа. Читайте, какой будет прибавка. Попали в ДТП? Автомобильный юрист рассказал, в каких случаях страховая компания не оплатит ремонт машины. Вам достался начальник самодур? Узнайте, как обратиться в суд и получить 2000 евро за все обиды на рабочем месте. В Европе распространяется ламблиоз. Разбираемся, что за болезнь и как лечиться. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
1: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā! Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Flow up.
4: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Доброе утро. 8:55 на часах. Сегодня 9 вроде сентября.
1: Да, 09:09, если хотите.
0: И ты, наверное, тоже много сидишь в смартфоне, как и я.
1: Нет, я просто решил задать искусственному интеллекту необычную задачу и попросил его рассказать шутку про раскраску и получил следующий ответ. Купил ребенок новую раскраску, открывает, а там все картинки уже закрашены. Папа, папа, а почему она такая? Эх, сынок, это раскраска для взрослых, в ней можно только плакать и выходить за рамки. Господи, искусственный интеллект, что ты делаешь? Перестань.
0: Но вообще не только дети способны часами зависать в этих смартфонах, и в этом убедился мужчина по имени Айман, чей пожилой папа стал проводить с телефоном слишком много времени. Это понятная вообще история. Мои тоже любят сидеть. Да и я сама тоже. Так вот, отец семейства из Малайзии так расстраивал всех родственников своей зависимостью от интернет-видеороликов, что они решили ему помочь. И как ни удивительно, но Айман подарил папе раскраску и набор фломастеров. А еще удивительнее, что этот способ сработал. Через некоторое время мужчина увлекся раскрашиванием картинок и даже стал хвастаться красочными успехами перед домочадцами. Ситуацию прокомментировали, кстати, врачи, которые похвалили Аймана и его родных. Ведь не стоит ругать пожилых людей за то, что они постоянно утыкаются в смартфоны. Вместо этого можно просто предложить им альтернативные развлечения, вроде чтения, того же судоку, день которого сегодня, и раскраски тоже все вполне подойдет. Ну а мы двигаемся дальше. Утренний экспресс.
2: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Реклама. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
5: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
9: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
10: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
11: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
12: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
11: Ноутбук Asus 399 евро.
12: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
11: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
13: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
14: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
17: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
18: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
19: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
21: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
22: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
1: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
22: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
21: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
22: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Тони Эспозито и Лабуш. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции «Хорошее настроение».

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Ну, во-первых, это красиво. 09:09 на часах. 09:09 в календаре.
2: Опа!
1: Ну,
2: а, да.
1: Опа, опа. Еще прочислительные 244-244-14. Что это? Это номер нашего студийного и телефона и WhatsApp. Сегодня тема интерактива – дети и их поведение в общественных местах. Мы отталкивались от того, что владелец одного калифорнийского ресторана устал от детских криков и ввел реальные штрафы за плохое поведение маленьких гостей.
2: В том числе за разрисованные столы, разбитую посуду
1: и так далее. Мы решили тему расширить, скажем, самолеты, поезда, прочие средства передвижения вспомнить. И наслаждаемся вашими мнениями. Например, Дмитрий прислал следующее. Доброе утро. Да, должны быть рамки для детей, не позволяя все что угодно. Причем рамки поставлены в кавычки, а я уж успел себе представить такие рамки, как для
2: как
1: чемоданов.
2: Как в аэропортах.
1: Да, в аэропорту. Не входит, если ребенок в рамку, ну, там решают, конечно, по ситуации. Не будем вспоминать, не хочется про прокрустово ложе.
2: Андрей говорит, бесят чужие родители, которые не могут, а часто просто не хотят успокоить своих громких чад.
1: Ну, потому что, ну, он же ребенок такой, ну, это же просто дитятка. Ну, да, есть такое. Доброе утро, раньше у меня не было детей, меня раздражали дети в самолете, я не понимала, неужели нельзя успокоить собственного ребенка, но после рождения сначала одного, потом второго ребенка, и первых перелетов я столкнулась с тем, что иногда действительно не могут их успокоить, они капризничают, хотят бегать, им что-то мешает, а нужно сидеть пристегнутыми, соблюдать правила. Конечно, стараюсь их отвлекать, иногда они засыпают, но бывает и наоборот. Поэтому советую пассажирам не злиться и не портить себе нервы из-за семей с детьми. Наденьте наушники с шумоподавлением, включите фильм, музыку или книгу и спокойно летите и поспите. Иногда родители действительно оказываются в ситуации, которую не могут быстро изменить. Это долгое, но очень обстоятельное и аргументированное мнение мы получили от Иоланты. Большое спасибо за вашу взвешенность и нормальное восприятие. Конечно же, мы тоже иронизируем по поводу бесячих детей.
2: Но присылайте свои версии на номер 244-244-14. WhatsApp будем принимать еще где-то полчаса.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 9:12.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Tīri izdevīgi, tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon, iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color, iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima –

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. В среду в Латвии температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.
2: Лидер роста на Балтийском фондовом рынке – латвийское предприятие.
1: Правительство поддержало продолжение стабилизации Air Baltic, но пока не выделяет на это средства.
2: В брошюре для первоклассников изображены дети с аномалиями, вызванными искусственным интеллектом, рубрика «Видео».
1: Латвия направит в Непал 6 тысяч одеял и 50 касок.
2: Правительство поддержало противоречивую реформу оценки достижений учащихся.
1: Почему возникли разногласия между Лепеншем и директором театра Дайлас Жагарсом?
2: Не на каждое ДТП будет выезжать полиция. В Латвии готовят новые правила.
1: В Латвии серьезные проблемы со знаниями у школьников.
2: Машина остановилась, пассажиры побежали в лес. Под Екапилсом задержан перевозчик мигрантов.
1: Рубрика «Тест». Есть ли у этого животного зубы? Многие отвечают неправильно. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Only You итальянского певца и продюсера Savage, он же Роберто Дзанетти, абсолютная классика итало-диско 1984 года, ставший главным романтическим гимном 80-х в Европе. Кстати, Дзанетти проявил себя как настоящий гений этого жанра, сам написал музыку, сам написал текст, сам сделал аранжировку и сам спродюсировал запись. Более того, сам же исполнил вокальную партию песни, выросла из его любви к меланхоличным синтезаторным созвучиям и романтическим балладам. Но впереди, после небольшой паузы, откинемся на пару десятилетий назад. Shocking Blue, Venus.
1: Три месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
8: Размер имеет значение?
9: Смотря для чего.
8: Конечно, для хлеба.
9: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
8: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
10: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
11: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
12: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Восемнадцатое октября. Машина времени.
14: Еще не все дорешено.
13: Билеты.
15: Деньги любят я. Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости вместе с Минибанк ЛВ.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Миньоны и мощи. Только в кинотеатрах и KFC.
18: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
19: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
20: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Итак, сегодня мы обсуждаем, насколько вас бесит или не бесят чужие дети в присутственных местах, например, в ресторанах. Ну, шалят, шумят, бьют там ложкой по тарелке, требуют
1: посуду,
0: добавки,
1: там,
0: хочу,
1: например,
0: манной
1: разрисовывают.
0: Каши, разрисовывают что-то, конечно же, или в
1: самолетах. Стол разрисовывают, как в твоей истории, которую ты рассказал.
0: А или в самолетах тоже разрисовывают фюзеляж и тоже требуют, бьют по тарелке ложкой и требуют, дайте мне манной каши. Чем вы меня кормите? Вот это вот курица или рыба, ну что за самолеты нынче полетели. 244-244-14, номер нашего WhatsApp-чата. Продолжают сыпаться ваши мнения. Огромное вам за это спасибо. Делимся с удовольствием. Вот еще одно. Лично меня плачущие дети раздражают не больше, чем шум турбин или рев двигателя в автобусе. В таких случаях мне жалко родителей. Мало того, что их дети плачут, им еще приходится переживать, что это может раздражать других пассажиров в салоне. Вот такой человеколюбивый у нас
1: Владимир.
0: Владимир, да, конечно же.
1: Есть еще одно мнение. Доброе утро. Я часто летаю в самолетах. Детки обычно начинают плакать, когда идем на посадку. Ушки закладывают, а это больно. Их понять можно. Меня не раздражает. Я сама уже закрываю больно. Это мнение Инары.
0: Для этого существуют, конечно, вот эти вот сосучие конфеты. Пусть ни у кого не болят уши сегодня и завтра, и во веки веков. Кофе мне нужен. Дайте мне глоточек кофе. Продолжаем наш эфир. Андрей Державин, не плачь. Алиса, не плачьте, дети в фюзеляжах внутри. Мы все летим в светлое будущее.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом – окончательно не впасть в детство, ибо, не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.
2: Тельцы, сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно. Оглядите себя с пристрастием, не торчит ли где шило. Наибольшее удовольствие сегодня вы получите от общения с детьми или с веселыми людьми.
1: Близнецы, сегодня вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие.
2: Раки, хорошенько подумайте, прежде чем подаваться общим настроением. Возможно, сегодня вам будет лучше побыть в оппозиции к окружающим.
1: Львы, сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.
2: Девы, несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время. Это может очень негативно отразиться на вашей карьере.
1: Весы, чем бы вы сегодня ни занимались, время ваше зря потрачено не будет.
2: Скорпионы, если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
1: Стрельцы, сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас помещаться. Хольте его, лелейте и не забывайте использовать на всю катушку.
2: Козероги, вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиций.
1: Водолеи, лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее.
2: Рыбы, сегодня вам стоит заняться вопросами собственного здоровья. Пожалев на это время не сейчас, потеряете куда больше в будущем.

0: Мало кто знает, что «Heaven is a Place on Earth» едва не стала совсем другой песней. Авторы уже записали первый вариант, но Рику Ноулсу не давал покоя куплет. Он считал, что припев намного сильнее. В итоге куплет переписали, а Белинде Карлайл пришлось заново записывать песню. И кажется, риск оказался оправданным. Это стал ее первый и единственный сольный хит номер один в американском Billboard Hot 100. Но впереди, после небольшой паузы, «Мумий-тролль». Это «По любви».
1: Три месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. «Сиа Аутопарстраде» оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку «Аутопарстраде ЛВ».
7: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
8: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
9: Rūkī Classic tērauda jumta segums antracīta tonī – modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu – tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Анастасия, специалист Карглас.
12: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
13: Вечер со звездой.
14: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
15: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» «Палайдзибис» программа «ЛКПП ЛВ».
13: Вечер со звездой.
16: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
17: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
18: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
20: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: FM. Утренний экспресс.
1: Доброе утро, 9:50 на часах, сегодня 10 или 9? 9 сентября. А тут прилетела новость про хорошую возможность для молодых людей, которые только начинают карьеру. Латвийский университет вместе с партнерами из Финляндии и Эстонии открыл набор в международную программу Reopen. Она рассчитана на молодых людей от 18 до 25 лет, у которых пока нет или почти нет опыта работы. Участие бесплатное, а подать заявку можно до 30 сентября. Участников ждет обучение цифровым навыкам, работе с искусственным интеллектом, командной работе и другим компетенциям, которые сегодня востребованы практически в любой профессии. После завершения курса лучшие участники смогут пройти оплачиваемую практику в компаниях Латвии, Эстонии или Финляндии, получить сертификат, рекомендательное письмо от работодателя и первые строчки в своем резюме. Отличная возможность для тех, кто давно хотел начать карьеру, но постоянно сталкивался с классической проблемой. Без опыта на работу не берут, а опыт без работы не получить. Ну а впереди Эфер Дэвид, Words.

0: наш утренний экспресс на сегодня уже прибывает к конечной станции. Эфир «Ретро-ФМ Латвия» продолжается. Уже в 2 часа вас встретит Катя Ерофеева с программой «Привет в обед». А в 4 Эдмунд и его вечерний променад. Оставайтесь на «Ретро-ФМ», впереди еще много любимой музыки.
1: Хорошего дня и спасибо всем, кто участвовал сегодня в интерактиве по поводу чужих детей, которых, конечно же, не бывает. Все мы люди, все мы все понимаем. Хорошего дня, пусть все сложится наилучшим образом. Услышимся завтра утром. Пока!
0: Пока!
2: Утренний экспресс «Ретро-ФМ».
3: «Ретро-ФМ».
4: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
5: Заходи и узнай больше.
4: Внимание! Займ стоит денег.
6: Реклама.
7: Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
8: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
7: Ko tad jaunu mācīsies?
8: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas. Катру дену.
9: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
10: Кто из города?

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
3: Тут у вас отклай. Он подарит пар Little Legend. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bondžēlatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: LV.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
16: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
15: В столице Латвии переменная облачность преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
17: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал.
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
16: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
17: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
16: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
14: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:09. Это
0: FM. Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейл Майзе» имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. «Сиа Аутопарстраде» оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку «Аутопарстраде.ЛВ».
6: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
7: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
6: Ноутбук Asus 399 евро.
7: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
6: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
8: Ахой, каймень! Tu atkal auto mazgā?
9: Jā, jau trešo reizi! Lupata netīra! Esmu pilnīgi slapš! Es jau pats putās un auto joprojām netīrs!
8: Nu, beidz čakarēties!
9: Nu, bet es pats gribu!
10: Washcar.
11: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad! Tīrs, spošs, perfekts!
10: Washcar.
12: What is love?
13: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: реклама.
1: Вечер со звездой.
0: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программа.
0: ЛКПП ЛБ.
1: Вечер со звездой.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБЦ.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзības программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзибес» программа. ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
13: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
12: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзибес» программа. ЛКПП ЛБ.
0: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: Акционерное общество. Латвия с кредитной поддержкой программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
13: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
12: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
3: Руки классик тарауда юмта сагум сантрацита тони. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīst.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Reklama. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6 eiro 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7 eiro 49 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБЦ.
9: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
10: Вечер со звездой.
11: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняемой палейдзības программа» ЛКПП ЛБ.
10: Вечер со звездой.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
16: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
17: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
16: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитняемой палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
18: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня! Продолжаем эфир Retro FM Латвия и впереди программа по заявкам «Привет в обед». Именно здесь звучат ваши приветы и поздравления. Меня зовут Катя Ерофеева, и я скоро зачитаю первое послание.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Светлану Горбункову из Елговы просят поздравить с днем рождения подруги – Алина и Елена. А также просят передать самые теплые и светлые пожелания. А главное, чтобы был позитивный настрой, силы и энтузиазм делать свою жизнь ярче и счастливее. Светлана, принимайте эти прекрасные пожелания и поздравления с днем рождения от ваших подруг.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран, инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Только в МК Латвии пенсионерам обещают новые доплаты за каждый год стажа. Читайте, какой будет прибавка. Попали в ДТП? Автомобильный юрист рассказал, в каких случаях страховая компания не оплатит ремонт машины. Вам достался начальник самодур? Узнайте, как обратиться в суд и получить 2000 евро за все обиды на рабочем месте. В Европе распространяется лямблиоз. Разбираемся, что за болезнь и как лечиться. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
5: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. Līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu, 1 eiro. 25 centi un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6 eiro 99 centi.
9: Lotrīs atļaujas numurs 9053.
10: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Настеньки Гришиной из Риги от Маришки. Настя, принимайте пожелания солнечного денечка и удачи во всем. Вот такой теплый приветик от Марины. Ловите!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia, и пусть ваш день продолжается в правильном ритме и в прекрасном настроении. Программа по заявкам подходит к концу, ну а новые послания жду на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Прощаюсь до завтра. Пока-пока.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Хватай свой билет уже сейчас на Билетшу сервис. Информирует Flixen Life.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 9. līdz 22. septembrim piens Alma 2,5% pusotrs litrs 1 eiro 15 centi un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палайдзības программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt, trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палайдзības программа. ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 11 метров в секунду.
12: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20.
11: В столице Латвии переменная облачность преимущественно без осадков. Днем плюс 18-19.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палайдзības программа. ЛКПП ЛВ.
13: Всем категорический привет или здрасте.
14: Да, Эдмунд Каршевский.
13: Эй, Григорий Берг.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 10 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
4: Мало-мало ошибка давала, мало-мало ошибся, да.
5: Ну что сказать, думать, в принципе, уже не надо, и скоро вообще не надо будет думать. За нас будет думать искусственный интеллект. Вот это вообще тема, конечно, этого часа.
4: Да.
5: Да, я хотел бы тут погутарить.
4: Ну, да. Гриша, какой нафиг искусственный интеллект? В принципе, мы можем уходить домой, потому что я сейчас назову единственный повод, такой стабильный сегодня, который нужно вообще отметить, это... То, что 134 года назад, 9 сентября 1892 года, был открыт пятый спутник Юпитера.
5: Как сейчас, помню.
4: Амальтея назывался.
5: Как?
4: Не понял, да. Ну все, пошли домой, мы свое сделали. А ты говоришь, искусственный интеллект. Вот интересно, как бы надо... Не, Гриш, ты абсолютно прав. Мы тут за эфиром уже разговаривали, что пора пересматривать «Терминатор» фильм. Причем все серии. И я
5: как
4: думаю,
5: пособие будет, да, вот так, да.
4: Чего делать, ежели что?
5: Нет, ну тут даже основатель, вот Альтман, тот вот GPT, это все. Да, вот он сказал, что надо как-то прекращать, поскольку уже не он любой может заломать, любую, обойти. И даже, может, когда выключили, все, система выключена, он как-то умудряется включить. Такой палец в воде. Он ушел, мужик. Опять. Да. Так вот, представь. Ну, а как иначе?
4: Умный собака.
5: Ну, а как? Умнее всех вместе взятых.
4: Да, а вы говорите Юпитер и пятый спутник. Какой нафиг пятый спутник, когда тут такие вещи творятся?
5: Да, вот хотел такую тему вот небольшую. А вы вообще используете, и как используете искусственный интеллект в повседневной жизни? Ну, там, как правильно...
4: Я в него ем.
5: Не, ну так оно... Ты знаешь, кстати, берешь, как правильно пожарить картошку. Вариант все.
4: Да ладно.
5: Да любой ты. Понимаешь, в телефоне я подумал, обалдеть. Я думал, что
4: значит,
5: я и так...
4: ты сам лазишь туда, да?
5: Еще как, да.
4: А вот оно что.
5: Ты думаешь, что это я говорю? Вот именно.
4: Это искусственный Григорий.
5: Да, интеллектуальный.
4: Интеллектуальный.

0: мечта на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Ну, кто нам ближе, Гриша, нежели наш любимый радиослушатель?
2: Я понимаю, ты придвинул Рождество этой песни чуть-чуть поближе.
1: Ну, подвинул немножко. Не, мне этот ракешник просто понравился.
2: Да, сегодня праздник в Огры.
1: Да, там сегодня парад будет, салют будет.
2: Велосипедистов будет, да.
1: Да, вот это. И самокатчиков, да. Будет салют вечером. И по поводу чего вы спросите? По поводу того, что у Алексея, у нашего постоянного радиослушателя из Огры, сегодня день рождения. И который по счету? Ух ты! А Алексей это уже взрослый парень стал. Да, 46 уже.
2: То есть уже и в армию можно под песню идти?
1: Но.
2: Или уже нет?
1: В армию уже не надо идти, но песня будет, Алексей, для вас в день рождения. Заявленная, как говорится, вот она.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Три месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман.
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Storen Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
12: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
13: Ei, ko tāda skāba?
14: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
13: Tev ar vienu reizi nepietika.
14: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
15: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
16: Washcar.
17: Flow up!
18: Flow up!
17: Flow up!
18: Flow up!
19: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV!
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
9: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
7: Ноутбук Asus 399 евро.
9: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
7: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
2: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbas 32.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
16: Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
18: Kabarē! Взрослых мужчин.
20: Григорий и Эдмунд.
21: Кстати, на 244-244-14 по поводу искусственного интеллекта, как вы с ним развлекаетесь или не очень. Хотелось бы просто собрать статистику. Без, как говорится, это не больно, без всякой ответственности.
22: А мне вопрос, а вы какой здесь пишет искусственный интеллект используете? Уже разновидности есть, понимаешь ты?
21: Что, уж да?
22: Да, вот так ты какой, да, вот так вот. А я его нет, а у меня другой. Да ладно, мой лучше, с которым спорится.
21: А ты его не чеши.
22: Да, да, вот так будем спорить. У кого интеллект лучше.
21: У кого интеллект?
22: Да, у кого интеллект больше, да.
21: Да, а вот вчера мы затронули эту тему медведей и ропорских лесов, и сауришских просторов.
22: Что, и медведи используют интеллект? Или против
21: медведя? Я думаю, что у него у самого свой звериный интеллект, он никого не использует.
22: Не пугает.
21: Кроме как пищу, которую он ищет. Но на самом деле очень любопытное исследование попалось нам на глаза. Оказывается, что этот самый медведь, он может вас учуять, и человеков конкретно, за 30 километров.
22: Ну и как спастись? Ты представляешь, ты только проснулся.
21: Ты представляешь, он в Сауреше, а в Риге-то человечиной пахнет.
22: Вот это подумаешь, ты практически в Каугаре вот проснулся, а он говорит, о, проснулся,
21: Гришка проснулся, да.
22: Смотрю, да, проснулся, да. Из-за этого смотрю, ест хорошо, да?
21: 30
22: да.
21: километров, йохайды.
22: Да,
21: слон. 15 километров.
22: Ну, слонятки у нас по Риге пока не бегают. Это пока-пока, да?
21: А мы в Кении наблюдали, как он...
22: Погонщики уже приехали, но они пока на самокатах ездят, да?
21: А
22: скоро на слонах будет.
21: Волк 3 километра и учует вас запросто. А собака?
22: Собака, ну.
21: А собака 2.
22: Собака 2.
21: 2 километра, да.
22: Собака, да, волк выгоднее, да.
21: Ну, да. Твой любимый кабан, Гриша, это 700 метров всего лишь. Он может тебя учуять. Поэтому охотники, которые сидят на этих вышках, на этих домиках, вот они...
22: Во-первых, я считаю, что надо было, наоборот, мы могли бы за 700 метров кабана, это полезнее учуять, да, из-за этого. А мне никогда не было понятно, эти же люди вот с винтовками. А чего они залазят так высоко?
21: А чтоб кабан не достал.
22: Так, постой, он же выжил...
21: А вдруг осечка?
22: Но он же вышел, так сказать, в борьбу честную. У него должен, значит, этот кинжал, или что у них там
21: у
22: есть?
21: У кого?
22: Ну,
21: у кабана?
22: Не, у охотника, да.
21: А-а-а.
22: Да, вот так вот, знаешь, или там рогатина, его, значит, вот кабан на него.
21: С рогатиной на медведя обычно ходили.
22: А кабана, значит, только с помощью винтовки, да, и 20 метров высоту.
21: Есть еще гранаты, динамит, есть еще различные такие вещи.
22: Вот нет, честно. Нету честности, честно. Вот, знаешь.
21: Неравный.
22: Да, я даже помню, да, на кашалота с китом, да, выходили вот с помощью гарпуна. Нет, это не я помню, мне рассказывали. Хотя, может, и я помню, уже забывать стал, да, из-за этого. Ну, а что там такое? Вот олень.
21: Олень. 400 метров, и он уже вас слышит.
22: И он же поджидает вас человек. На обочине дороги.
21: Да. А вот ваш домашний питомец, котик?
22: Кошак.
21: Кошак. Или кошка.
22: Да.
21: За 150 метров чует вас.
22: Ну, а человек?
21: А человек, только человек человека и другую скотинку чувствует только за 3 метра.
22: Но тут зависит от амбре вот этого.
21: Да-да-да, если выпил, да. или, например, там одеколоном шипр подушился.
22: Нет, это человек, а его жинка, да, она чует человека, который выпил, да, знаешь, за километр. Вот даже, я сам бы присутствовал звонить, ну что, выпил? Да я чую, да? Вот так, по телефону, представляешь, женщина чувствует.
21: Не, по телефону можно услышать, что человек поддатый по тому,
22: по
21: как
22: запаху.
21: Он разговаривает.
22: Запах
21: уже это секундары.
22: Ах так, я?
21: Я.
22: Да, значит, если шипр сколько там, 3 метра?
21: Да.
22: Я думаю, шипр
21: алкоголь
22: крепче.
21: Тоже, не.
22: А покрепче что там, рижанин? И парижанин, да.
21: Это за 5 метров уже, как минимум.
22: Ай, нюхайте.
21: Да, ну, люди добрые, на 244-244-14, давайте с этим интеллектом как-то разберемся.
22: Мне понравилась про это, кстати, песня «Как не думать о тебе». В данном случае, «Как не унюхать тебя», Леонид Агутин и Евгений Варум.
21: Евгений Варум.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Нет, ты зашел
3: тортик
2: куда-то, а потом куки. Да, вот это вот.
3: Куциня.
2: Не волнуйтесь, если он обходит вот эти все защиты и прочее, я думаю, начальство он со временем ваше обойдет, главное, чтобы вас не обошел.
3: Ну, это да, это большая опасность. Ну, и так, ну что, еще песенку какую пособираем, ваше мнение, а потом будем эту тему закруглять. Ну, с Международным днем вас, красоты неземной. А, кстати, красивая музыка в день красоты. Что-то в этом есть.

0: в Международный день красоты, люди добрые, какая красивая музыка. Да, как тут не вспомнить Игоря Губермана, который говорил, что «красоток я любил не очень, и не по скудности деньжат. Красоток даже среди ночи волнует, как они лежат».
1: Поскуднее, да, вот это хорошее выражение. Поскудно – это одно слово? Или по скудности?
0: По скудности, да.

Ну и чтобы закрыть тему красоты на сегодня, я, Григорий, тебе посвящаю анекдот, который только что пришел по интернету. «Гриша, а какие у тебя ощущения от оргазма?» – спрашивает красивая женщина. Отвечает Григорий: «Я целых 8 секунд не думаю об ипотеке».

0: Are you married?
1: Yes.
0: How's your sex life?
1: It's like Coca-Cola.
0: How so?
1: At first it was regular, then it was light, and now it's zero.
2: Три месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Топ-бренды 220 ЛВ плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично, и если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лиепае.
10: Шир политиска реклама. Апмаксā партия суверенā вара.
11: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvija strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.

0: не знаю, есть ли у вас информация или нет, но Земгал и Гатва в сторону Лубанас, мост, закрыта полоса, которая возле Домины. Это такой коллапс, так как дать информацию, как может как кто-то объезжает.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе «Старые перцы».
3: Ну, еще пара минут, и здесь у нас в студии начнутся ролевые игры.
4: Постой, тут все-таки народ вот интересует. Я использую интеллект для того, чтобы пояснить, как оправдаться, что я не ночевал дома.
3: Да черт с ним, с этим интеллектом. Об этом в следующем часу. И у нас сейчас ролевые игры с тобой должны начаться. А ты интеллект. Кто погоду будет читать? Кто будет в павленко одеваться?

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Тут у вас отклай. Он подарит пар Little Legend. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
9: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fāzer LV.
10: Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейбес программа. ЛКПП-ЛВ.
16: Завтра, 10 сентября, в Латвии облачно, местами с прояснениями. На всей территории дождь, а на востоке длительный. Грозы с ливнями. Ветер южно-юго-западный, на побережье порывами до 15 метров в секунду. А температура очень удобная. На всей территории плюс 15, плюс 17, да и ночью не холодно, плюс 14, плюс 15.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейбес программа ЛКПП-ЛВ.
17: Привет еще раз, это Григорий Берг
18: и Эдмунд
17: Шевский. До 19 будем вместе.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Pirmais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadelas C-Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana Citadele. Tiešām mana.
3: Edmund Kaševski i Grigori Berg. Программе старый перц.
4: Да-да, перцы старые. Ну, что, люди добрые, как-то вот надо было бы прилично закрыть эту тему календаря, что там еще хорошего написано. Кулинарную тему сегодня можем открыть мы и закрыть просто одной фразой. Сегодня в Америке отмечают день «Я люблю еду». National I Love Food Day. Гриша, любишь кушать, правда?
5: Да, люби.
4: Судя по комплекции, любишь.
5: Нет, любишь кушать, люби посуду мыть, да, говорила моя первая жена, да.
4: День стейка с черным перцем, ну его нафиг. О, день венского шницеля. Это мы любим, да, сегодня. Ну, Япония уже как 1116 лет отмечает день праздник хризантем. Никогда не понимал. Ну ладно. Хризантемы, мои хризантемы. Да. А вот Международный день угостите священника пивом. Вот это я вам скажу, это прогрессивно.
5: Да.
4: Вдумайтесь только, дамы и господа. Международный день угостите священника пивом.
5: А так, подавился даже от жадности.
4: Нет, просто представил,
5: да,
4: так
5: ладно.
4: Это, да.
5: Это...
4: Ну, да, а что, можно? Можно, батюшка, сын мой, можно наливать только.
5: Пиво должно быть кошерное, да, если батюшку угощаешь?
4: Кошерное – это рыба, если.
5: А, господи, извини.
4: Ты не путай. Ты не путай, Хриско. Нет, да. Батюшка, тут по-другому все. Ну, что еще здесь? Вот. Ты играл в детстве с игрушками, Григорий, или у тебя детства не было, сразу был взрослым?
5: Да, потому как мальчик был такой бедной семьи, что не было игрушек, поэтому он играл, да, чем он там играл, я не помню, да. Ой, да, ой, нет, это нельзя говорить, вот так и играл, да, вот так вот, да, доигрался.
4: Да, так вот, сегодня день плюшевого мишки, Teddy Bear Day. У тебя был плюшевый мишка?
5: Да, у меня, кстати, плюшевый мишка, он был набит опилками. А меня все интересовало, что он такой-то. Я взял...
4: Это Винни-Пух,
5: да,
4: что ли?
5: Да, я разрезал, да, вот. И так было обидно потом, да.
4: Все высыпалось.
5: Ну, не все там зашили, мне так было обидно вот это вот все, да.
4: А вот Артур, например, за Европой, он одно время раскидывал этих плюшевых мишек со сцены. Он как сеятель, вот, из 12 стульев, он мишками так со сцены.
5: Ну, это маленький мишка. Представляешь, если бы я был бы Артуром, я бы вот этим с опилками таким большим рост мой такой... туда. Ой, блин, да, извините, пожалуйста. Да,
4: ну, так что смотрите. Смотрите, сколько всего интересного-то сегодня в календаре написано. Да, ну вот угостите батюшку священника пивом и день плюшевого мишки. Йо-хай-де, я вам скажу, это... Кто писал этот календарь? Покажите мне этого человека. Мне было бы интересно с ним побеседовать про плюшевого мишку хотя бы.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Albertā Domzīme koledža LV.
1: Navigator – RetroFM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Понеслась. Густава Земгала готова. Съедете на Бривибас, поедете, нифига. 14 минут отдайте лишних.
3: У меня проще, Гайгала съела, да, 5 минут и все.
2: Лепая с улица. От Марупес до Атпутас в этом направлении аж 12 минут.
3: Бруниняку маленькая такая улица, 6 минут надо стоять.
2: Где?
3: А вот, между Кришнабараной и Бривибас.
2: Акшита.
3: Кусочек.
2: Ага. А Буллю от Дзегужу до Даугавгривас, там вы простоите 11 минут.
3: Экспорта ела от Ханса до Статойла 6 минут.
2: П2, это трасса, да? От Мазаюгла до Рижской обводной. Знаете, что там? Там что-то на 10 минут случилось.
3: Ульманя гатве, вас от вас еще до Винебес гатве 6.
2: Лепаяс от до Ульманя гатве, там все стоит на 10 минут.
3: Кулдига съела, да, уговорилась локас, 5 минут и 40 секунд.
2: И на закуску чака от Элизабетес до Лачплеша, ай-яй-яй-яй-яй-яй, 7 минут 11 секунд.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Реклама.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
7: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
9: Невыключенный утюг?
8: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
10: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
11: Очки «Филман».
12: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
13: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.

0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе «Старые перцы».
1: Программа «Старые перцы» залезла в уголок экзотики.
2: Что у нас экзотика такая?
1: Ну как, смотри, вот, например, в Индонезии сегодня отмечают День спорта. Это же экзотика. Ты был в Индонезии? Бывал?
2: Да, бывал.
1: Да ладно, врать-то.
3: Да, на Бали бывал, на островках там разных. Ой, там вообще смешные истории были.
1: Сказочные Бали, да?
3: Бали, надо говорить.
1: Бали,
3: да,
1: сказочные Бали.
3: Они все поправляли. У меня тоже Бали, думал все время.
1: Да.
3: Да. Вот, короче, ну, никто меня не обманул.
1: Не оббалил.
3: Да, вот так,
1: да.
3: Правильно.
1: Далее, смотрите, в Уругвае сегодня отмечается День кардиолога. Тут шутить не будем, это благородно. Да, и здорово, что в Уругвае тоже есть кардиологи. Далее, День фольклора. Григорий сегодня отмечается широко и полностью на Гондурасе.
3: Да,
1: не что. Ты что-нибудь помнишь из гондурасского фольклора?
2: Нет, страна, странное название Гондурас. Вот
1: не, ну страна, да нормально, господи. Я про фольклор тебя спрашиваю. Ты что-нибудь помнишь, нет?
2: Нет, я только помню, что они ту страну Гондурасом назвали. Это почему-то запомнилось мне.
1: Да. Ну, смотрите. Ну и Великобритания. Тихий день. National Quiet Day.
2: Где
1: ну,
2: это?
1: Великобритания где? А вот так сразу через нет, Францию, через речку?
2: Где
1: через
2: там
1: речку?
2: Тихий день, меня интересует.
1: Ага. А где конкретно, не сказано. Говорят, что глобально, national. Представляешь, это национальный.
2: Они пьют пиво так в пабах своих, так мрачно.
1: Втихаря.
2: Тихо.
1: Джон,
2: да, quiet. Не причмокивай так.
1: Джон, да. quiet. Don't shout, Джон. Don't quiet. Примерно так, да?
3: Да.
1: Да. Не хочу я в Англию. Не хочу. Не хочу. А что еще такого интересного? Ох, Гриша, это твоя тема. 9 сентября 1970 года на Волжском автомобильном заводе начался выпуск легковых автомобилей ВАЗ «Жигули». 2101. У тебя была такая ядреная желтая.
3: Да, ЛТГ-4710, как сейчас помню.
1: Хотя, как мы на ней рассекали.
3: Да, надо сейчас проверить, да. Кстати, ну, да. Эту историю не буду вспоминать. И жена, хоть и бывшая того полицейского, жива. А Эдмунд пострадал в свое время, да, из-за меня. И да, ну ладно.
1: Ну, как говорится, да. Вот от «Жигулей» многие пострадали, в том числе и я.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Французские воры, внимательно, ограбили дом в Австралии с помощью ИИ. Вот они, французы.
3: Тихо-тихо, французы в Австралии?
2: Да, вот так написано так, тоже. Ну-ну. Сейчас ты еще больше удивишься. Французы. Мохаммед Аль-Делькадер.
3: Так это щирый француз, ты что?
2: Мохаммед Наими.
3: Да, это... Да, это старинный французский род.
2: И не к месту подмешанный Антони Вуазе. Да, это таким образом, да. Это не француз, явно. Да. Да. Из-за этого. Вот взяли, значит, как они это брали? Они взяли фотографии, где там, знаете, люди хвастаются. Там такие, значит, повесили сюда сумочки, дом около бассейна, вот жене подарил это, вот часы, там все это красиво. Они с помощью и это все раз-раз и подсказал, где находится этот, представляешь, можно найти.
3: Uh-huh.
2: Да. У нас опроще народ, ты говоришь, я кушаю в таком-то кафе, и вот она сразу еда, и вот оно личико той девчушки, да, и все сразу видно, да, где-то. А там вот, значит, посмотрел, ну, как они грабили, очень интересно. Значит, нашли тот дом, внимание, так. Люди, которые используют ИИ, с помощью бревна разбили окно.
3: Да ладно.
2: Ну да, но не с помощью ИИ разбить. Как ты
3: получишь ИИ? Искусственный интеллект окно не разобьет.
2: Да, и, значит, похитили дизайнерские украшения, сумки и часы. 10 миллионов, сказали, у них украли. Значит, люди, Су сказал, да ладно.
3: Хороший дом.
2: Да ладно, давайте-ка принесите там вот это, позвали эксперта. Да, чеки, эксперту позвали. Оказалось, там только на 2 миллиона настоящая, а все остальное левое.
3: А как, ну...
2: Да, да. Представляешь...
3: Куртка замшевая, импортная, 3 штуки.
2: Это так.
3: Кинокамера.
2: А так-то жене там...
3: 2, 3.
2: Тамошний подарил там Луи Биркина этот... А это фальшивое оказалось. Представляешь, это на суде. Как это помнишь?
3: Как она потом...
2: Люстра чешская.
3: Как она потом ему вцепилась, я себе представляю.
2: Хрустальная.
3: Да.
2: За 16 рублей 32 копейки. Да. Представляешь, как это?
3: Не, ну что вообще, Гриш, тут смеяться не надо. Это все-таки, ну, плохое, как это сказать, применение искусственного интеллекта.
2: О чем плохое? Вы его на чистую воду подлеца дарил жене поддельные вещи.
3: Не, ну погоди, ну а зачем все-таки? Ну, дом ограбили, ну, чего хорошего?
2: Я теперь так, если что-то там где-то мне кто-то подарил или прочее, значит, фотографируешь, отправляешь туда, не ешь это, мужик. Тебе не надо, понимаешь, не ешь.
3: А, да.
2: Вот это, ну, а как иначе, да, не надо это. Вот так, но и она ему подарила поддельный, да, твой любимый, так сказать, аромат, Эрме.
3: Да. Поддельный?
2: Да, оказывается, тамошний, да, вечно живой народ, да, цыгане, да, Рома тут написано, да, по нашему цыгане, да. Вот разливали, оказывается, там под камберой, да, из этого, что тебе налить? У нас бутылок только осталось Эрме. А мне хотелось бы One Man Show. Нет, только это.
3: А Монблан есть?
2: Закончил вчера, завтра будут бутылки, подходи, да, бочка еще полная, да, нальем тебе.
3: Ужас, вот вам удовольствие, вот вам удовольствие.
2: Ужас, да.
3: Вот вам satisfaction.
2: Верить нельзя.
3: Никому, только Грише.
2: Да, но и Мюллеру, конечно.
3: Но и Мюллеру, да.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзейбис программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
2: Только в МК Латвии. Стоит ли оформлять инвалидность третьей группы? Считаем, какие пенсии и пособия получают такие латвийцы. Как власти должны помогать одиноким старикам, которые не хотят в пансионат? У нас все инструкции и законы. Мобильный оператор втихую навязал ненужные услуги. Разбираемся, как не переплачивать по 10 евро в месяц. Вырастили вкусные томаты? Читайте, как правильно собрать и сохранить их семена для отличного урожая в новом году. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Vidz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
6: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
9: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
10: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
9: Ноутбук Asus 399 евро.
10: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
9: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: Кабаре взрослых мужчин.
14: Григорий и Эд.

0: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
1: Но ролевые игры будем сейчас.
2: В роли, да.
1: В роли Алексея Павленко.
2: Я думал, королевы карибских домарай.
1: Сейчас вот разбежался. Дамы и господа, через несколько минут в роли Алексея Павленко мы услышим дивный голос Г. Берга.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Ты to wakes me, wakes me, wakes me. Ты to wakes me, wakes me, jagam.
10: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Top, top, top!
12: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
14: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
17: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
18: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Завтра, 10 сентября, в Латвии облачно, лишь местами с прояснениями. На всей территории страны дождь. А на востоке местами возможна гроза с сильными ливнями. Ветер южный и юго-западный, на побережье порывами до 15 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе до плюс 17, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове до плюс 17, в Риге до плюс 17, но ночью всего лишь 14-15 градусов.
18: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
19: Ну все, люди добрые, Григорий Берг.
11: Да, пошли погоду проверять.
19: Да, пойдем погоду проверять, а у вас программа «Вечер со звездой». Встречайте.
20: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
18: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняемой палейдзības программа».

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Всем привет, это Эдмунд Кашевский и очередной выпуск программы «Вечер со звездой». Сегодня у меня очень интересный гость в студии. Это, хотел сказать, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица, но скажу скромнее. Дамы и господа, хранительница наследия Юриса Поднекса, Антра Целинска.
3: День добрый. Вечер. Добрый вечер или день, как нам.
2: А это, знаешь, нас, как показала практика, нас смотрят и по ночам, и с утра под чашечку кофе. Кстати, я Антру пригласил на чашечку кофе, поэтому у нас такая непринужденная атмосфера здесь, в студии, и мы начнем нашу беседу. Антра, вот я начну от печки, начну от кино. Ты человек, который прошел, ну, всю кинокухню. Ты начинала с того, что ты была монтажницей, да?
3: Да.
2: Ты монтировала кино, монтировала фильмы.
3: Да, да. И потом... еще в киностудии, Рижской киностудии.
2: Где мы вместе работали.
3: Да. Потом мы были первые, которые начали работать, ну, как независимая компания, студия Юрис Поднекса. Несколько сделали фильмов для британских телеканалов ITV и Channel 4. И потом началась новая жизнь, как, ну, да, как в студии Юриса Поднекса. И вот уже...
2: Сколько лет уже?
3: Вот уже официально мы были созданы как студия Юрис Поднекса в 1994 году. Так что уже такой зрелый возраст.
2: Ну, я бы сказал, да, уже не подростковый.
3: И главное, что, да, я всегда так думаю, что, ну, вот, вообще-то не просто в наши дни культурное такое, ну, учреждение и вот кино трудно, но как-то еще держимся.
2: Я хочу немножко вот взять лопатку и копнуть историю все-таки. Можешь ли ты вспомнить что-то такое из ряда вон выходящее, самое интересное, что тебе врезалось в память из твоей работы на Рижской киностудии? С кем из мастеров? Или ты сразу попала к Юрису? Нет. С кем ты работала? Сразу. Какой нет, фильм, нас, может быть, тебе нет, запал в память?
3: У нас просто, ну, ты как молодая монтажница, да.
2: Молодой специалист.
3: Да, специалист, да. Молодой специалист. Начинаешь там что-то, я вообще ничего, мне понятия не было. Сейчас там...
2: Ну как, у тебя же были ножницы, был скотч.
3: Нет, никакой ножницы, у нас такой прессик такой, да. Там, да. И там, да, ножик резал, да. И у нас еще такие очень старые советские монтажные столы были, где вот такой синхронизатор, через которого идет одна пленка с изображением и другая фонограмма. И надо было их держать в синхроне, и тогда там такие кнопки, и они, ну, там вертелись, эти надо было, ну, такие рулоны делали.
2: Да.
3: Это был такой хай-тек, я тебе скажу, чтобы это отпустить, спустить, и чтобы все не рухнуло где-то, да. Ну, надо было, да, как-то привыкнуть к этому.
2: Первая картина, на которой ты работала?
3: Ты знаешь, я даже не помню. Наверное, какой-то киножурнал «Подуем Латвия». И тогда, ну, все тогда молодые режиссеры считались, с которыми эти были первые работы. И тогда, ну, они старались сделать большое искусство. Вот Владис Голдберг с ним работала, да. Андрис Лапинч и тот же, по-моему, да, Спутниксен тоже какой-то журнал делала. И тогда только, когда я начала вот уже через какие-то 3-4 года первые картины работала с Юрисом, я вообще начала понимать, что такое значит монтаж, кино, что вот это. И с тех пор, знаешь, мне как-то осталось то, что мне кажется, что монтаж – это самое главное. Очень важно снять качественный материал, а потом монтаж, где вот ты создаешь это. Да? В монтаже можно все там все создается. Да?
2: Ну, монтаж иногда спасает картины, как было в случае у Гайдая, когда он поставил взрыв атомной бомбы. Мы сказали это убрать, а все остальное осталось в бриллиантовой руке.
3: Ну да, ты никогда не знаешь, какое, ну там такое, ну чудо появляется, да, ну что-то такое невероятное, как говорят А плюс Б это С, да, ну и ты берешь один кадр, другой поставляешь, а там какая-то вот эта синергия получается, и на зрителя это как-то воздействует в совсем другом виде, да.
2: А кто...
3: Извини, особенно это важно, в документальном кино.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 6:11.
0: Это FM. Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: Кто из мастеров нашего док-фильма, кто был самый такой, не хочу говорить слово «диктатор», но самый сложный в работе, а кто наоборот говорил, а вот сейчас пофантазируем, может быть, какие-то твои идеи принимал?
2: Были такие режиссеры, я помню, это уже старое это поколение, которые сказали, отрежь мне там 1 метр.
1: И то есть он тебе доверял?
2: Да, просто ты отрежь. У нас был такой линеал, что-то такое, да?
1: Линейка, да.
2: И ты просто, 24 кадра – это 1 метр, да?
1: И ты просто брала метр?
2: Это до сих пор у меня это большое удивление, как можно так, но, наверное, можно и так. Один раз, я помню, уникальный случай был, был такой режиссер Вестур Салкснейтс, да?
1: Да. Вестур Чал, кстати, он иногда смотрит нас, да?
2: И у нас мы делали какой-то киножурнал, раз в год такой, за весь годы, там очень много материалов, очень много сюжетов было, и просто, никак не складывалось, и не получалось там, как это с этим материалом справиться. В монтаже было самое главное, кадр, каждый кадр отделить от другого кадра, чтобы ты с ними могла бы работать, да, и ты берешь там на такие кнопочки их вешали, да. И тогда ты разбираешь этот материал, и тогда берешь кадр за кадром и как хочешь монтируешь, да. И Вестур взял, который этот ненормальный объем материала, я все было там повешено, развешала, и он сказал, давай все помешаем, он берет все эти кадры в этом таком, мешок такой. Он все помешал, я в ужас взялась за голову, это было ужасно. И потом он говорит, давай, вот это клеим с этим, вот это вот с этим. И получился, по-моему, мы какой-то приз получили.
1: Творческий подход.
2: Иногда можно и так. Да.
1: Мы очень смешно с ним поступали в ВГИК, кстати, он поступил в моих брюках в ВГИК. Да, кстати, Вестур, кофе со сливками с тебя. И там масса было всяких интересных, как обычно, когда студенты поступают, там все эти терки, разговоры, все это очень интересно было. Но самое интересное было потом. Я пролетел, он поступил, и мы встречаемся в Риге в киностудии. Значит, эти счастливые брюки мне отдает. Я говорю, ладно, уже оставься. Но на самом деле его киножурналы, они были какие-то... Но они отличались от того, что делали другие. Они были какие-то, мягко выражаясь, нестандартные.
2: Да.
1: Может быть, это благодаря этому кишмишу?
2: Не знаю, но я думаю, что всегда, когда, как мы назвали, молодые режиссеры, я тоже была молодая, мне очень всегда было интересно с ними работать, потому что это такой, другой подход. Как ты говоришь, что-то искать, что-то по-другому, да, не только то, что, это так надо, это так красиво, это так поэтично, а уже 80-е годы, да, это было мое время в киностудии, да, что хотелось как-то по-другому все-таки. И когда уже видео в мире появилось в то время, да, и все делали видеоклипы, где очень такой, темп другой, другие возможности, да. Конечно, кино все-таки тогда еще, все эти спецэффекты было трудно сделать, но все-таки было какое-то желание, сделать что-то по-другому. Как Путник делал на пленке видеоклипы, да, что было, что-то тоже.
1: Кстати,
2: да.
1: Про видеоклипы потом чуть-чуть, да.
2: Давай.
3: Не яута, ко интернет вардуот тео, яута, ко ту варидуот савам интернетам.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
5: Reklāma. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. To
6: Pro бренды 220 LV плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
10: А размер имеет значение?
11: Смотря для чего.
10: Конечно, для хлеба.
11: Размер хлеба «Latvijas maiznieks Lielmaize» имеет значение.
10: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
12: «Грантис» – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. «Грантис» – 25-456-456. «Грантис» поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. «Грантис.лв».
13: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tūnēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
14: Storen Tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Lego? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
15: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
17: Retro FM.
0: Каждый вторник в эфире Retro FM. Вечер со звездой. При поддержке ЛКППЛВ.
17: Латвия с кредитными.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: Я хотел тебя все-таки вернуть. Вот какая картина запомнилась больше всего, на которой ты работала?
2: Ты знаешь, интересная была картина, где я работала ассистентом монтажа по звуку. Это был опять новый молодой режиссер Геннадий Земелс.
1: Гена Земелс.
2: Вайдзигс Олисте, да, который, кстати, я очень часто вижу на латвийском телевидении или других каких-то каналах. Сейчас можно видеть, да, оказывается, вот...
1: Все-таки разблокировали это?
2: Да.
1: Потому что была же проблема, нельзя было показывать фильм, да? В Рижской киностудии, это была частная собственность.
2: Нет, можно, да.
1: Сейчас этот можно?
2: Да. Все было сложно, все было плохо, и Гену бросили, чтобы он сделал из ничего уникальный фильм, да, и шло как шло, и я помню, что вот тогда тоже мне вот, ну, это мы все хотели ему помочь, что-то вот поддержать, это вот что-то по-другому, да, вообще-то такие музыкальные фильмы, но что там «Валкалп-Валдзирновас» были до того, ну, немного музыкальных фильмов, ну, на, да, Рижской киностудии, а это такое,
1: там же
2: Лайма Вайкула в этом фильме, да, и все такие там, ну, какой-то...
1: Музыка такой, Зигмара,
2: да,
1: и «Мир
2: Зефила». Такой, ну, современная история, да, там, любовная история и так. И тогда я помню, что монтажер Лены Балыня такая, очень уже со стажем и очень хорошая. И я помню, я как молодая тогда еще монтажница слушала, как Геннадий с ней разговаривал. Геннадий говорит: «Ну, Лена, ну, сделаем давай так». Лена говорит: «Нет, нельзя». «Почему нельзя?» «Ну, не будет, не получится». Геннадий говорит: «Ну, Лена, ну давай, ну так попробуем». И я слушаю, думаю: «Ну, Лена, ну, пожалуйста, попробуй с ним, он же хочет что-то как-то по-другому». Когда я сама с кем-то работала позже уже, и мне кто-то говорит: «Ну, попробуем так». Я говорю: «Нет, не получится, не будет». И тогда я оценила, что вот есть какие-то вещи, которые ты уже со стажем и со временем, ты уже понимаешь, что не будет, не получится, да, ну, не работает. И я думаю, что это очень важно для монтажа, когда ты видишь три хода вперед, да, потому что ты должен, ну, как-то эту картинку видеть в таком более ширном,
1: в целостном,
2: да, и вот это у меня очень, я поэтому всегда помню этот фильм. Ну, там, ну, знаешь, в Рижской киностудии жизнь была веселая, я помню, когда я пришла на работу, и пока, ну, монтажный коридор был на третьем этаже, пока ты с первого на третьей поднялась, это, ну, там полчаса ушло, потому что ты все время встречаешь каких-то людей, которые, ну, с которыми хочется поговорить, да, и все эти режиссеры, которые ждут свою картину, там, курят, и смотрят один другого картины и как-то хотят, чтобы это, ну, вообще-то документально этот коридор был очень такой...
1: Хроника была на первом этаже.
2: Да.
1: Отдельный такой коридор был.
2: Да. И все очень как-то поддерживали друг друга, да, потому что, ну, было уже труднее, намного труднее было вырваться в этом втором этаже, где художественные фильмы делались, да, там уже надо было ждать побольше в очереди.
1: Учитывая, что Рижский Голливуд, как называли Рижскую киностудию за глаза, в то время производил, рекорд был 16 фильмов в год, это был рекорд, а так в среднем было по 12 картин, полный метр.
2: Угу.
1: Это художественные фильмы. 12 картин в год, плюс хроника, плюс авторское хроникальное кино. Такие люди творили, как и Херц Франкс, как и тот же Слапинч снимал, и тот же Селецкий, и Юрий Сподникс тоже. Жаль, что такого больше нет. Вот что я могу сказать.
2: Да. Это конечно, поэтому...
1: Я про качество.
2: И качество, и объемы. Ты знаешь, я очень часто думаю о том, что вот, ну, мы все время там о своей бедности, что не хватает, и, как всегда, кино не хватает денег, да. И это делает очень такое, ну, ущерб этому качеству, потому что это никуда не ведет, если ты все время должен думать о своей картине, ты должен практиковать и должен делать, да. Если ты только делаешь, это как англичане говорят, practice makes perfect, да, ты должен работать, да, и я думаю, что нам нужно бороться, чтобы как-то мы все время боремся. Я вот уже продюсер с 94 года, и наша ассоциация все время, это главная цель, как этот бюджет сделать, чтобы было побольше возможностей молодым и пожилым, и всем делать.
1: Да. Реализовать
2: свои
1: мысли,
2: идеи, да.
1: Как говорил Алоис Бренч, «Царство ему небесное», когда меня отправлял в очередной раз в ВГИК, он говорил: запомни, ты должен всегда фантазировать. Потом придет такой директор, как Репше, у нас был директор фильма Виктор Репше, он так на него показал, он говорит, он тебе все обрежет на 100%, поэтому фантазируй на 300-500%.
2: Да, это правильно.
1: Это правильно. Это гениальные слова были тогда, да. Но я тебе скажу, что сейчас, конечно, тот успех, который получила картина «Плусма», это фантастика, и, пользуясь случаем, я еще раз поздравляю авторов, это шикарно. Получить «Оскара» — это первый.
2: Только «Оскара», еще получить это.
1: «Оскар» — это «The best of the best», да, это самый значимый. И я отмотал пленку, поскольку мне довелось работать ассистентом у Песиса на «Путвейне», то «Путвейне» была единственная картина, которая получила вообще международный приз за всю историю Рижской киностудии. Вот «Путвейне» и сейчас «Плусма».
2: «Страумы», да.
1: Пардон.
2: Да. Я думаю, что это вообще уникальный случай. И сразу чувствуется на этих мировых разных мероприятиях, да, что нас отметили как место, где делают кино. Да.
1: То есть мы появились на карте.
2: Мы появились на карте. Это благодаря, да, такой очень, очень милой и от сердца сделанной работы. Я своим студентам говорю, да, вы знаете, что надо сделать, чтобы в Латвии услышали о твоей... В Латвии услышали, что сделана картина. И я говорю, надо получить «Оскар». Тогда уже даже студенты слышат, да, что надо посмотреть фильм. Да.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: У тебя все наследие под Некса, все. Весь архив.
2: В принципе, да, да, да.
1: Ты выпустила фильм. Был год под Некса. В сухом остатке. Что получилось, что не получилось. Этот резонанс получился или народ уже начал забывать, и это надо как-то все вытаскивать и рассказывать по новой?
2: Поэтому я и считала очень важным этот фильм сделать, потому что новое поколение, конечно, 30 лет прошло с тех пор, как Юриса нет, даже больше. Вот. Поэтому мы не можем требовать от всех, чтобы все знали. Да. Мое дело предложить, показать и дать возможность узнать о таком человеке, да, что он сделал, как он работал, какие фильмы он создал. Да. И это было такое намерение, и особенно я всегда радовалась всем молодым аудиториям, которые фильм показывали. Да. И я думаю, что мы свою цель достигли, потому что когда я слышала, что молодые люди говорят: «А какой человек, как он думает, как он размышляет, как он с собой работает», да, и это вот те качества, которые для меня были очень важны, и мне очень хотелось собрать вот эту историю Юриса, да, в каком-то фильме, чтобы, ну, она так и жила на экранах и дальше, да, потому что по-другому вообще-то, ну, сейчас

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
3: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior. Скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior. Вы найдете все для красивого и уютного дома. Flex Interior. Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
4: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
5: Вечер со звездой при поддержке ЛКПП ЛВ. Латвия.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой, вечер со звездой».
2: Но ты всю правду туда вложила?
3: Ну, то, что вложено, то это правда. Может быть, какие-то факты, наверное, остались за бортом, да, фильм уже так и длинный получился. Да. То, что там нету лжи. А почему ты так спрашиваешь?
2: Ну, я думаю, будет ли вторая часть?
3: Я думаю, что в таком виде нет, может быть, какой-то другой сюжет.

0: Ну, коль скоро ты заговорила о дневниках, то, может быть, имеет смысл поработать и в этом плане?
1: Ну, в этом фильме же мы использовали дневники, да, на них и основывались, потому что тоже вот, когда мы думали, как сделать фильм, и это очень тоже большая ответственность, как о таком человеке сделать фильм. Притом, мне еще 5 раз сложнее, потому что я его так хорошо знала, да, эта ответственность
0: была... Вдвойне, втройне.
1: Да. И поэтому, когда мы с Анной решили, Анна Видулая, это второй режиссер, ко-режиссер, мы вдвоем сделали фильм, когда мы в таких спорах и разговорах, я поняла, что если мы можем сделать фильм, что Подникс, а Подникс, что он сам о себе рассказывает, и используя эти дневники, то игра стоит сучей. Тогда мы можем, потому что, конечно, мы все там можем рассказывать рассказы о нем, да, и говорить то или это, вспоминать, но важно, когда вот сила в нем, да, когда он дает это.
0: Этот прием сам о себе впервые, ну, во всяком случае, в моей памяти, когда мы с Юрисом сидели у него в квартире, тогда это была улица Фридриха Энгельса, теперь это Стабу, в квартире, и мы делали сценарий для видеоклипа «Айсберг». И как раз таки, что Алла Борисовна сама себя тащит на санках. Это родилось там на...
1: Я как сегодня помню. Кстати, ну я это, по-моему, уже много раз рассказывал, что этот клип «Айсберг», но для меня он очень важный, потому что для меня это было такое, где я поняла, что я со своей работой могу сделать как монтажница, как монтажер, потому что там что-то не клеилось, было очень плохо снято, там что-то, ну там, да, все время...
0: Мы снимали там это в каких условиях.
1: Да, это снег и все, и холод, и санки, и там что-то, ну, в монтаже там что-то не получалось, и тогда Юрис мне сказал, ну, я... Это вообще первая работа с ним, ну, такая, ну...
0: И он, большая.
1: Да. И он мне говорит, ну, если ты не можешь это сделать, мне такая там склейщица не нужна. Если ты не можешь придумать, как решить эту проблему. А я думаю, bloody hell, что он несет? Пошла в туалет, плакала, пришла и сказала, ладно, иди домой, встречаемся завтра утром. Просидела полночи, справилась. На следующее утро.
0: А какой момент это был? Ну-ка.
1: Ну, там мне говорил, вот, ну, шаги, санки, что-то там, и музыка, ну, видео...
0: Не клеилось в ритм,
1: ну,
0: да?
1: Ну, да, не клеилось в ритм, и там, ну, нехорошо монтировалось, да. Невозможно было смонтировать так, и главное, ты знаешь, он-то тоже не знал. А как мужчины, вот? Ты не можешь, тогда не надо.
0: Это было вот так вот. Мы фантазировали на ходу это все.
1: Вот нафантазировали так, что не клеилось. А для меня это было... Я обиделась очень, как так можно сказать, вот если ты не можешь, тогда ты не нужна такая мне, да? И это был, для меня был вот этот момент, когда я поняла, как важно, когда вот... Я поняла, что мне надо делать, если я хочу быть монтажером. Надо думать.
0: Так, может быть, Юрий специально это сделал, чтобы тебя спровоцировать?
1: Наверное, он очень часто потом, я позже тоже замечала, что он любил, да, он любил своих героев провоцировать, да. И даже он никогда, если было так там, ну, что-то там плохо, он никогда там не разрешал плакать, и чтобы, ну, так, ну, вот он всегда умел сказать так, чтобы ты собралась. Что иногда кажется поначалу немножко жестоко, но, в принципе, это правильно.
0: Вот он мне тоже сказал, когда я приехал весь такой расстроенный после второго захода во ВГИК. И приехали, мы сидели, был июнь месяц, мы сидели в кафе, в киностудии. Я говорю, все, нафиг, я больше не... Он говорит, ты что, дурак? Подавай документы и вперед. Говорит, в этом году принимает Герасимов. И я поехал. Угу. Если бы он мне это не сказал, мне уже было... Мне хотелось бросить флинт и крумос, потому что это было бесполезно. Но благодаря Юрису я туда съездил еще раз. Но ничего. Скажи мне, пожалуйста, а вот черный материал сохранился с этого клипа, нет? Потому что там я тебе объясню, почему суть вопроса. Один дубль тащу ее я на санках, у меня 39 температуры, а потом упал, я говорю, все, не могу. И тогда сукуц оделся, и сукуц ее начал таскать.
1: Ну,
0: мне интересно, есть ли черный материал? Можно ли его получить?
1: Я думаю, что нет. потому что это был вообще не студийная, ну такая, это был какой-то там, я помню, кабур.
0: Это кабур был, это для моей программы
1: студии, да. Заказывал киностудии, но это был какой-то там, ну не то, что нам, скажем, когда мы должны были там все материалы после всех журналов и все там сдавать в архив, какие-то полезные. Угу. Но не знаю, посчитали ли полезным очень материалом, кто таскал санки, хотя в них была Алла Пугачева.
0: Да.
1: Но да. Но клип есть вообще.
0: А остальные сохранились? Там Лапчонок, Миронов?
1: Что-то есть. Что-то есть? У меня есть коллекция. Есть такое, я нашла в подвале эти коробки 35 миллиметров. И мы сделали копии. Что-то есть, да, но не все.
0: Загляну на чашку кофе посмотреть. Да, вдруг сохранился архив. Да.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Антра, а вот кем труднее быть тебе? Педагогом, продюсером, режиссером, руководителем студии?
2: Ну, знаешь, продюсером трудно, потому что ты все-таки это ответственность, все-таки это ты как, такой бык тащишь вот этот проект, и вот с некоторыми проектами легче, с некоторыми труднее. Трудно с этим вот финансом, потому что у нас только, мало этих возможностей. Ну, стал ты в очередь в киноцентр, не получил, год свободен, да. Культур-капитал, три раза
1: то же
2: там
1: самое,
2: меньше, да. И нету этих, спонсоров, которые здесь могли бы поддержать. Есть, и спасибо тем, кто помогает, но это мало.
1: Этого мало.
2: Не хватает. Творческая часть, это мне всегда радует, и я люблю работать с молодыми режиссерами, которые, может быть, еще не все понимают, но тогда я могу что-то еще дать, какой-то из опыта и помогать. И эта творческая часть мне очень нравится и интересна всегда. Видеть и видеть, как вот с этой идеей, которая, началась вот такая, и что в конце получается. Но этот промежуток, это тяжело. Это тяжелая работа, творческая работа.
1: Но ты ее тащишь.
2: Я тащу, да. Творчество, это всегда какие-то муки.
1: Дамы и господа, я скажу простыми словами. Антра, как режиссер, она так образно. Я скажу просто. Тот, кто проглотил эту бациллу однажды, особенно если это было в молодости, он уже неизлечимо болен. Поэтому у нас сегодня в гостях был человек, который неизлечимо болен кино, процессом изготовления хорошего кино. И напоследок я бы хотел, чтобы ты, можно серьезно, можно с юмором, пожелала что-то тем, кто начинает задумываться о профессии режиссера, о профессии какой-то в кино, те же продюсеры, те же сценаристы, о какой-то творческой своей составляющей. Вот посыл от тебя, какой-нибудь совет, может быть, я не знаю.
2: Совет, если это появилось, то надо над этим работать и развивать себя. И никогда не терять надежду, что это возможно, и бороться до последнего. И главное идти на эту цель. И главное, я думаю, что очень важно это работать с самим собой. Никогда не думать, что я сейчас, у меня такая гениальная идея, и все, точка. Это гениальная идея, чтобы по-настоящему была гениальная. Там нужно вложить столько много всего, да, столько много всего, и вот, не остановиться, а работать с этой идеей, да. Это безумие, но мне очень часто было в жизни, я спрашивала себя: Антра, нет ли ничего другого, что ты в жизни можешь делать, да? И как опять туда, опять то же самое, мутную воду. И, какое-то это есть посыл, как ты говоришь, и это красиво. Я думаю, что, фильм это в нем есть какая-то сила, эмоциональное наслаждение, магия, да. И если ты однажды сумел эту магию, сделать, да, сложить, да, то это уже навсегда, я думаю.
1: Дамы и господа, в гостях у нас сегодня была Антра Целинска, хранительница всех материалов из студии Юриса Поднекса, педагог, режиссер, продюсер. Мама мия, сколько всего в этой женщине.
2: Да.
1: И коль скоро, как посоветовала Антра, если у вас эта бацилла появилась, то читайте книги. Это совет от меня. Очень помогает. Спасибо за беседу.
2: Или смотрите фильмы других режиссеров. Спасибо за то, что пригласил. Да.
1: Это был очередной выпуск программы «Вечер со звездой» при поддержке акционерного общества «Латвийс кредитнеймэй палэйзибэс программа» lkpp.lv.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
4: Reklama. Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
5: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
4: Ko tad jaunu mācīsies?
5: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
6: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
4: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņa no topošās drona rūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienesta darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
6: Шкода.
7: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с карты «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» — особенно вкусно остановиться.

0: 7 часов 59 минут.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Завтра, 10 сентября, в Латвии облачно, лишь местами с прояснениями. На всей территории страны дождь. А на востоке местами возможна гроза с сильными ливнями. Ветер южный и юго-западный, на побережье порывами до 15 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе до плюс 17, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове до плюс 17, в Риге до плюс 17, но ночью всего лишь 14-15 градусов.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.